начинаешь кричать. Вспоминаешь все мои косяки и загулы. Но чтобы вспомнить все, нужна хотя бы неделя. Ненавидишь меня так сильно, что сводит скулы.